0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио Спутник.

0: радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Виноград.
1: Радио «Спутник».
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Дело в том, что рыба имеет геополитическое значение. Об этом заявила глава диппредставительства ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов Евросоюза. Ранее она констатировала, что консенсус по 21-му пакету пока не достигнут, хотя согласование близко к завершению. Ряд стран сохраняют возражения. Наиболее жесткие меры из проекта уже исключены. Франция, Италия и Греция добились смягчения визовых ограничений для россиян. Запрет на поставки российского жиженного природного газа касается только танкерных поставок, пишет «Московский комсомолец». Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться, пообещал накануне президент Путин в рамках форума Народного фронта «Все для победы». Он отметил, что у России очень мощная базовая основа энергетики, пишет РИА Новости. На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявлял, что дефицит на топливном рынке сложился из-за прилета дронов по НПЗ, из-за чего работа предприятий частично нарушается. При этом замечал, что в России достаточно мощности для переработки топлива. Между тем, представители «Лукойла» объяснили ограничения на продажу бензина обычным водителям. В период высокого спроса на АЗС запасы топлива могут опускаться ниже стандартного уровня. Ограничения для водителей вводят, чтобы сохранить запас в резервуарах для заправки машин экстренных служб. Ограничения сохраняют до поступления новых партий топлива на АЗС, говорится в официальном ответе, который получило издание «Блокнот Волгограда». Напомню, автомобилисты Волгоградской области продолжают жаловаться на длинные очереди на автозаправках. Волгоградский гидромет ввел оранжевый уровень опасности из-за грозы. Часть районов региона окажется на пути грозового фронта сегодня до 6 вечера. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Также продолжит действовать в Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности из-за рисков природных пожаров. Экстремальная обстановка ожидается в северо-западных, северо-восточных, а также во всех юго-восточных районах области, пишет «Высота 102». Есть на завтрак печенье, опасно для здоровья, предупредил врач и эксперт по долголетию Диего Суарес, передает издание ABC. Любой вид печенья на завтрак в регулярном режиме может привести к жировой дистрофии печени, отмечает доктор. Кроме того, печенье усиливает хроническое воспаление в организме и приводит к зависимости от сахара. Также не стоит есть на завтрак различные хлопья. Эти ультрапереработанные продукты вызывают скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, за которыми следуют резкие падения, приводящие к чувству голода, а также усталости и снижение концентрации внимания уже через несколько часов, отметил врач, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 76.62, официальный евро 87.58.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня вторник, 14 июля на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

бросив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Лен, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся. Вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможно, ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Художник продал мусор, собранный на свадьбе Тейлор Свифт. Фанаты певицы не только способны увеличивать сейсмическую активность во время концертов кумира, но и готовы платить деньги за мусор, оставшийся после ее свадьбы. Напомню, торжество Тейлора и ее возлюбленного, игрока в американский футбол Трэвиса Келси, отгремело в начале июля в Нью-Йорке. Преподнесли фанатам так называемые сувениры более чем изящно. Художник Джастин Джиньяк, одетый в смокинг, собрал мусор на улицах возле Madison Square Garden, сложил из него небольшие скульптуры и поместил их в герметичные пластиковые кубы. Арт-объектами стали бумажные стаканчики, одноразовые соломинки, обрезки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, левый наушник и другие отходы. В соцсетях художник написал, что его на свадьбу не пригласили и никакой инсайдерской информации у него нет. Зато он может поделиться частичкой этой истории любви. Пластиковые кубики с трофеями он продавал за $25. Поклонники уже скупили все 50 экспонатов.

Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205 505.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Минувшей ночью в Волгоградской области действовал режим угрозы от беспилотников. Предупреждение объявили около 11 ночи, отменили сегодня в половине 7 утра, пишет «Высота 102». Аэропорт Волгограда также закрывали. На двух улицах в Ворошиловском районе Волгограда сегодня будут отключать воду. Причиной станут плановые работы по переврезке водовода, сообщили в концессиях водоснабжения. С 10 утра до 7 вечера не будет ни холодной, ни горячей воды по ряду адресов. Их публикует «Комсомольская правда». Цена нефти марки Brent впервые с конца июня накануне превысила 83 доллара за баррель. Цены на нефть растут на фоне заявления президента Трампа о возобновлении блокады иранских портов и введении платы 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через Ормузский пролив. В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года, пишет «Голливуд Репортер». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 июля 1971 года отставной полковник-комиссар Лев Муркин предложил снести памятник Ленину на Московском проспекте в Ленинграде. Он осматривал монумент вместе с секретарем горкома, главой архитектурного управления и сотрудником инспекции по охране памятников. Почетный пенсионер пожаловался им на прозвище скульптуры. Ее называли «пенальти» из-за того, что фигура вождя с вытянутой рукой похожа на позу футбольного рефери, указывающего на точку пробивания штрафного. Также в народе памятник называли «Танцующий Ленин» или «Ленин с кепкой», а само место – «Площадью под кепкой». Но сносить памятник не стали, так как его автора Михаила Аникушина выдвинули на госпремию. Позже пенсионер Муркин написал письмо и в КГБ, но «Танцующий Ленин» стоит до сих пор. Вокруг памятников вождю много мифов. Один из самых известных – о Ленине с двумя кепками на площади революции в Челябинске. Якобы, когда памятник открыли, это вызвало смех присутствующих. У вождя оказалась одна кепка на голове, другая – в руке. Но это лишь городская легенда, которую пересказал в одном из своих рассказов писатель Сергей Довлатов.
4: Это

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на аттракцион «Диско» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Башкирии сегодня отражена массовая атака украинских беспилотников на промзону города Салават. Есть очаги задымления из-за падения обломков дронов. Пострадавших нет, сообщил в мессенджере Макс глава республики Ради Хабиров. Он отметил, что оперативные службы ликвидируют последствия, но не уточнил, какие именно объекты атакованы в Салавате. Из открытых источников известно, что основу промзоны города составляет нефтехимический комплекс «Газпром Нефтехим Салават». Между тем, минувшей ночью и в Волгоградской области действовал режим угрозы от беспилотников. Предупреждение объявили около 11 ночи накануне. Отменили сегодня в половине седьмого утра, пишет «Высота 102». Аэропорт Волгограда также закрывали примерно с полуночи почти до 7 утра. Цена нефти марки Brent впервые с конца июня превысила $83 за баррель. К вечеру рост составил больше 9%, пишет агентство Prime. Как отмечают эксперты, цены на нефть растут на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Он объявил о возобновлении морской блокады Ирана и введении пошлины 20% со всех грузов, идущих через Ормузский пролив. Так будут покрывать расходы на обеспечение безопасности судоходства. В ответ глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заверил в соцсети X в том, что Иран всегда был и останется стражем Ормузского пролива. При этом согласился с Трампом в том, что за проход судов надо брать плату, но более справедливую. На двух улицах в Ворошиловском районе Волгограда сегодня отключают воду. Причиной станут плановые работы по переврезке водовода. Об этом сообщили в компании концессии водоснабжения. С 10 утра и до 7 вечера не будет ни холодной, ни горячей воды по адресам улица Клинская, 32А, 33, 34 и 35, а также улица Профсоюзная, 5А. График всех отключений горячей воды в Волгограде в июле публикует портал «Комсомольская правда. Волгоград». С начала года в Волгоградской области благодаря процедуре ЭКО родились 117 детей. Все процедуры были проведены бесплатно по полису ОМС в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья», пишут городские вести, ссылаясь на облздрав. Чтобы получить направление на ЭКО, необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. После этого пациентки могут выбрать одну из клиник, где проводится эта процедура. В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. Но детали нового варианта не раскрываются. Известно только, что новый «Кошмар на улице Вязов» будет адаптирован под полнометражный фильм, пишет Голливуд Репортер. Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня среда, 14 июля на календаре, и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть классный приз. Уже есть телефонный звонок. Радио «Спутник», алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да?
1: Звоню сказать о том, что вы ошиблись.
0: Да вы что? И где? Что не так?
1: Вы назвали сегодня день среда, сегодня вторник.
0: А, вторник же еще, действительно, да. Еще только вторник. Как зовут вас?
1: Меня зовут Алексей, вы слишком спешите.
0: Да-да-да, очень-очень-очень спешу, да. Пока что вторник только начинается. Ну что ж, Алексей, я поздравляю вас. Именно вы сегодня оказались самым внимательным. Дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на аттракцион «Диско» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Спасибо большое.
0: Звоните обязательно еще и немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей «Радио Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк» – Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Завтра с 8 до 9 будем снова проверять вашу внимательность, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Похоже, секрет многозадачности раскрыт. Ученые выяснили, что наш мозг действительно способен выполнять несколько задач одновременно. Нужно лишь немного ему в этом помочь. Устоявшееся мнение гласит, все мы линейные, а мнимая многозадачность – лишь результат быстрого переключения между делами, создающий иллюзию возможности успеть все, везде и сразу. А вот исследователи из Джорджтаунского университета, похоже, готовы эту теорию оспорить. Они утверждают, что любую задачу можно довести до автоматизма, и тогда, выполняя ее, человек способен делать параллельно что-то еще. А чтобы выполнять действия на автомате, нужна практика, регулярная и интенсивная. Это может привести к реорганизации мозга, позволяя выученным задачам обходить префронтальную кору и выполняться через специализированные нейронные сети. Таким образом, мыслительный центр мозга освобождается и способен выполнять другие задачи. Это открытие может помочь ученым лучше понять, как формируются привычки, почему некоторые модели поведения трудно изменить и как будущие системы искусственного интеллекта смогут лучше осваивать новые навыки.
5: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
8: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
11: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «наш.дом.рф».
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Дело в том, что рыба имеет геополитическое значение. Об этом заявила глава диппредставительства ЕС Кая Каллас, пишет Коммерсант. Список для нового обмена пленными между Россией и Украиной готовится и по военным, и по гражданским лицам. Об этом сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова в понедельник во время визита в Екатеринбург. Волгоградский гидромет ввел оранжевый уровень опасности из-за грозы. Часть районов региона окажется на пути грозового фронта сегодня до 6 вечера. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, предупреждают спасатели, пишет «Высота 102». С начала года в Волгоградской области благодаря процедуре ЭКО родились 117 детей. Все процедуры проведены бесплатно по полису ОМС в рамках федеральной программы «Охрана материнства и детства», сообщили в облздраве. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 июля 1862-го родился знаменитый австрийский художник-модернист Густав Климт. Три его картины «Поцелуй», «Юдифи», «Золотую Адель» знают, наверное, все. Картину «Золотая Адель» называют австрийской «Мона Лизой», и с ней связана пикантная история. В 1901 году богатая замужняя дама Адель Блох-Бауэр стала моделью для картины Климта «Юдифь». На полотне героиня с узнаваемым лицом и полуобнаженная, так что ползли слухи о романе художника и натурщицы. Муж Адели, бизнесмен Фердинанд Блох-Бауэр, по своим причинам никак не мог развестись с женой, брак нужно было сохранить, и он придумал хитроумный план. Заказал Климту за огромный гонорар портрет жены, который потребует так много времени, чтобы любовник друг другу надоели. Бизнесмен купил золотые пластины для платья Адели на картине и бриллиантовое колье. А еще потребовал сделать множество эскизов. В итоге художник написал их около сотни, а вся работа заняла 4 года и была завершена в 1907-м. Заказчик требовал назвать картину «Портрет Адели Блох-Бауэр», чтобы увековечить и свою фамилию, но чаще ее называют просто «Золотая Адель».
4: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Не может быть!
6: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 20 июля. 43-55-13!
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Один из крупнейших нефтезаводов юга России сегодня загорелся после удара беспилотников ВСУ. Это Афипский НПЗ на Кубани, сообщили в телеграм-канале оперштаба региона. Атаке подверглось еще одно предприятие, которое не названо, там возгорание не произошло. Также в оперштабе сообщили о том, что при налете ВСУ есть пострадавшие, один человек госпитализирован. Из открытых источников известно, что мощности Афипского НПЗ позволяют перерабатывать до 500 тысяч тонн сырой нефти ежемесячно. Ранее сообщалось о задымлениях после атаки ВСУ на промзону в городе Салават в Башкирии в 1500 километрах от границы, пишет Лента.ру. США бомбили Иран 5 часов подряд. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Удары были нанесены по объектам в ряде городов с целью дальнейшего снижения возможности Ирана атаковать коммерческие суда. Об этом сообщила пресс-служба командования в соцсети X. Уточняется, что применены высокоточные удары по иранским системам береговой обороны, объектам ракетных войск, беспилотной авиации, а также по объектам военно-морских сил. В ответ Иран ночью атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне. Среди целей иранских военных были системы связи, топливные резервуары, системы ПВО «Патриот», наблюдательные вышки и склады боеприпасов. В Волгоградской области отменили мотофестиваль «Пекло-2026». Он должен был пройти 17-18 июля в Камышине и стать ярким событием лета для всех любителей качественной музыки, мотокультуры и приятного отдыха, пишет блокнот Волгограда. Ежегодно фестиваль собирает байкеров со всех уголков страны. Причиной отмены называют сложности с топливом. В сообщении организаторов отмечено, что фестиваль не прощается, а берет паузу и обязательно вернется в следующем году, когда ситуация стабилизируется, отмечает агентство. А также добавляет, что очереди на некоторые АЗС в регионе растягиваются до 500 метров. В Волгограде запрещено прикармливать бродячих собак в парках, скверах, прогулочных зонах, а также около социальных объектов и жилых домов, напомнили в департаменте городского хозяйства. Прикармливание животных без владельцев в местах общего пользования приводит к скоплению особей. Это провоцирует их агрессивное поведение по отношению к людям, к животным и к имуществу, отмечают в департаменте. Также недопустимо жестоко обращаться с собаками и укрывать их от службы отлова. Подать заявку на отлов бродячих животных круглосуточно можно в единой дежурной диспетчерской службе. Телефон 95-95-81. 3 миллиона человек проголосовали за исключение Аргентины из Мундиаля 2026. Петиция размещена на сайте Аргентина Аут. Ее авторы считают, что представители Международной федерации футбола, ФИФА, поклонники капитана аргентинской сборной Лионеля Месси, и потому с помощью судей тащат Аргентину в финал. Газета.ру напоминает, что в 1/8 финала и четвертьфинале Аргентина обыграла Египет и Швейцарию. После игр обе команды жаловались на решение судей. Добавлю, что в полуфинале аргентинцы сразятся завтра с Англией. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Официальный доллар 76.62, евро 87.58.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Меня зовут Леонид Флипов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку под названием «Мир пауков», где сможете увидеть 40 видов восьмилапых пушистиков, а также там представлены ягуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и много других животных. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Каждый третий из нас хотя бы раз засыпал в этот момент. Как вы думаете, что же это за момент? Каждый третий из нас хотя бы раз засыпал в этот момент. Как вы думаете, что же это за момент? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Натяжили

0: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый третий из нас хотя бы раз засыпал в этот момент. Как вы думаете, что же это за момент? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся, вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможно, ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый третий из нас хотя бы раз засыпал в этот момент. Как вы думаете, что же это за момент? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: На концерте где-то.
0: А, где-то на концерте. Ну, да, вы знаете, принимаю вашу версию, но нет, вот все-таки место какое-то другое.
1: Спасибо,
0: да.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Может, когда книжку читают?
0: Когда читают книгу, да, да. Вы знаете, кстати, очень хорошая версия, но нет, вот все-таки о чем-то другом речь идет.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
2: Может быть, во время просмотра фильма?
0: А, да, да, тоже, я думаю, очень часто люди засыпают в этот момент, вы знаете, ну вот говорим о чем-то другом.
2: Спасибо,
0: хорошего дня. И давайте еще раз напомню невероятный вопрос. Каждый третий из нас хотя бы раз засыпал в этот момент. Как вы думаете, что же это за момент? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Художник продал мусор, собранный на свадьбе Тейлор Свифт. Фанаты певицы не только способны увеличивать сейсмическую активность во время концертов кумира, но и готовы платить деньги за мусор, оставшийся после ее свадьбы. Напомню, торжество Тейлора и ее возлюбленного, игрока в американский футбол Трэвиса Келси, отгремело в начале июля в Нью-Йорке. Преподнесли фанатам так называемые сувениры более чем изящно. Художник Джастин Жиньяк, одетый в смокинг, собрал мусор на улицах возле Madison Square Garden, сложил из него небольшие скульптуры и поместил их в герметичные пластиковые кубы. Арт-объектами стали бумажные стаканчики, одноразовые соломинки, обрезки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, левый наушник и другие отходы. В соцсетях художник написал, что его на свадьбу не пригласили и никакой инсайдерской информации у него нет. Зато он может поделиться частичкой этой истории любви. Пластиковые кубики с трофеями он продавал за $25. Поклонники уже скупили все 50 экспонатов.

Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучка.дом.рф.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-4-1, 16+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спорт».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый третий из нас хотя бы раз засыпал в этот момент. Как вы думаете, о каком моменте идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Во время еды,
0: вы думаете? Какая версия у вас, а как зовут вас?
1: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Наталья, было с вами хотя бы раз такое? Вот особенно, допустим...
1: Нет.
0: Не было ни разу? Даже во время ужина?
1: Не бывало.
0: Все-таки держитесь, значит. Ну что ж, Наталья, я поздравляю вас. Конечно же, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, во время еды, ну вот особенно ужина, буквально с вилкой в руках. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Наталья, поздравляю вас и дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку под названием «Мир пауков». Мои поздравления.
1: Спасибо большое. А я, Наталья, из Центрального района, разгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам. Обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также ягуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. Авторская экскурсия от профессионального кипера. 17 июля ТРК 7 звезд. Без возрастных ограничений. Спонсор игры ИП «Шанаян Вазген Татос». Выставка «Мир пауков». Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. В Башкирии сегодня была отражена массовая атака украинских беспилотников на промзону города Салават. Пострадавших нет. Оперативные службы ликвидируют последствия очаги возгорания из-за падения обломков, сообщил губернатор Ради Хабиров. Между тем, минувшей ночью в Волгоградской области действовал режим угрозы от беспилотников. Предупреждение объявили около 11 ночи, отменили сегодня в половине 7 утра, пишет «Высота 102». Представители «Лукойла» объяснили ограничения на продажу бензина обычным водителям. В период высокого спроса оставляют запас в резервуарах для заправки машин экстренных служб, пишет блокнот «Волгограда». 3 миллиона человек проголосовали за исключение Аргентины из Мундиаля 2026. Петиция размещена на сайте «Аргентина Аут». Ее авторы считают, что представители ФИФА – поклонники Лионеля Месси и с помощью судей тащат Аргентину в финал, пишет «Газета.ру». Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 июля 1971 года отставной полковник-комиссар Лев Муркин предложил снести памятник Ленину на Московском проспекте в Ленинграде. Он осматривал монумент вместе с секретарем горкома, главой архитектурного управления и сотрудником инспекции по охране памятников. Почетный пенсионер пожаловался им на прозвище скульптуры. Ее называли «пенальти» из-за того, что фигура вождя с вытянутой рукой похожа на позу футбольного рефери, указывающего на точку пробивания штрафного. Также в народе памятник называли «Танцующий Ленин» или «Ленин с кепкой», а само место – «Площадью под кепкой». Но сносить памятник не стали, так как его автора Михаила Аникушина выдвинули на госпремию. Позже пенсионер Муркин написал письмо и в КГБ, но «Танцующий Ленин» стоит до сих пор. Вокруг памятников вождю много мифов. Один из самых известных – о Ленине с двумя кепками на площади революции в Челябинске. Якобы, когда памятник открыли, это вызвало смех присутствующих. У вождя оказалась одна кепка на голове, другая – в руке. Но это лишь городская легенда, которую пересказал в одном из своих рассказов писатель Сергей Довлатов.

0: без тебя.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная без слов.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
1: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник», 10 утра в Волгограде, на «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Российские средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Атака была в период с 20:00 понедельника до 8 утра сегодня по московскому времени. Беспилотники были уничтожены над рядом регионов, в том числе над Белгородской областью, Воронежской, Калужской, Башкортостаном, Московской областью, акваториями Азовского и Черного морей. Волгоградской области в списке нет, но ночью в регионе вводили режим беспилотной опасности и закрывали аэропорт. Тем временем волгоградские врачи продолжают бороться за жизнь пятерых пациентов, пострадавших из-за ракетной атаки 27 июня. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на данные регионального облздрава. Одного раненого выписали из больницы на амбулаторное лечение. Еще один пострадавший переведен из реанимации в профильное отделение. Его жизнь вне опасности. Напомню, сразу после удара крылатых ракет по заводу в северной части Волгограда в больницу попали 11 человек. Двое из них были в очень тяжелом состоянии. Сразу после трагедии на месте ЧП нашли тело 52-летней работницы предприятия. Еще одного погибшего обнаружили на вторые сутки под завалами, напоминает агентство. Волгоградский гидромет ввел оранжевый уровень опасности из-за грозы. Часть районов региона окажется на пути грозового фронта сегодня до 6 вечера. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Также продолжит действовать в Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности из-за рисков природных пожаров. Экстремальная обстановка ожидается в северо-западных, северо-восточных, а также во всех юго-восточных районах области, пишет «Высота 102». В России могут разрешить школьникам ходить на уроки в джинсах и футболках. С предложением выступили эксперты российской общественной инициативы РОИ. По их мнению, повседневная школьная одежда должна быть удобной, не сковывать движение. Джинсы и футболки подойдут для обычных учебных дней. Пиджаки, жилетки, юбки стоит оставить только для торжественных и официальных мероприятий, пишет федеральный телеграм-канал «Школьное образование России». Позиция РОИ согласуется с требованиями ГОСТа, который вступил в силу 1 июля 2025 года. Лень полезна для иммунитета. Об этом заявил старший научный сотрудник кафедры химии и биотехнологии Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов. Под влиянием лени снижается уровень кортизола, гормона стресса, который подавляет важные функции организма, в том числе активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток в лимфоузлах, отметил кандидат медицинских наук. При хроническом напряжении люди становятся более уязвимыми к вирусам, раны заживают медленнее, восстановление после болезни становится более длительным, отметил специалист, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ компания Синара Девелопмент.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированная застройщик» компания Синара Девелопмент. Проектная декларация на портале наш.ру. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной лянчии. Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт новой классы. Дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M. Это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».
1: Реклама.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Похоже, секрет многозадачности раскрыт. Ученые выяснили, что наш мозг действительно способен выполнять несколько задач одновременно. Нужно лишь немного ему в этом помочь. Устоявшееся мнение гласит, все мы линейные, а мнимая многозадачность – лишь результат быстрого переключения между делами, создающий иллюзию возможности успеть все, везде и сразу. А вот исследователи из Джорджтаунского университета, похоже, готовы эту теорию оспорить. Они утверждают, что любую задачу можно довести до автоматизма, и тогда, выполняя ее, человек способен делать параллельно что-то еще. А чтобы выполнять действия на автомате, нужна практика, регулярная и интенсивная. Это может привести к реорганизации мозга, позволяя выученным задачам обходить префронтальную кору и выполняться через специализированные нейронные сети. Таким образом, мыслительный центр мозга освобождается и способен выполнять другие задачи. Это открытие может помочь ученым лучше понять, как формируются привычки, почему некоторые модели поведения трудно изменить и как будущие системы искусственного интеллекта смогут лучше осваивать новые навыки.
4: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Не может быть!
6: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля 43-55-13.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
9: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .com.rf.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Башкирии сегодня отражена массовая атака украинских беспилотников на промзону города Салават. Есть очаги задымления, пострадавших нет, сообщил глава республики Ради Хабиров. Известно, что основу промзоны города составляет нефтехимический комплекс «Газпром Нефтехим Салават». США бомбили Иран 5 часов подряд. Высокоточные удары нанесены по объектам в ряде городов, чтобы снизить возможности Ирана атаковать коммерческие суда, сообщило Центральное командование ВС США. В ответ Иран ночью атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне. В Волгограде запрещено прикармливать бродячих собак в парках, скверах, прогулочных зонах около социальных объектов и жилых домов, напомнили в департаменте городского хозяйства. Подать заявку на отлов бродячих собак круглосуточно можно в единой дежурно-диспетчерской службе 95-95-81. В Волгоградской области отменили мотофестиваль «Пекло-2026», который должен был пройти в Камышине 17-18 июля. Причиной отмены называют сложности с топливом, пишет блокнот Волгограда. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 июля 1862-го родился знаменитый австрийский художник-модернист Густав Климт. Три его картины «Поцелуй», «Юдифи», «Золотую Адель» знают, наверное, все. Картину «Золотая Адель» называют австрийской «Мона Лизой», и с ней связана пикантная история. В 1901 году богатая замужняя дама Адель Блох-Бауэр стала моделью для картины Климта «Юдифь». На полотне героиня с узнаваемым лицом и полуобнаженная, так что ползли слухи о романе художника и натурщицы. Муж Адели, бизнесмен Фердинанд Блох-Бауэр, по своим причинам никак не мог развестись с женой, брак нужно было сохранить, и он придумал хитроумный план. Заказал Климту за огромный гонорар портрет жены, который потребует так много времени, чтобы любовники друг другу надоели. Бизнесмен купил золотые пластины для платья Адели на картине и бриллиантовое колье. А еще потребовал сделать множество эскизов. В итоге художник написал их около сотни, а вся работа заняла 4 года и была завершена в 1907-м. Заказчик требовал назвать картину «Портрет Адели Блох-Бауэр», чтобы увековечить и свою фамилию, но чаще ее называют просто «Золотая Адель».
4: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 региональным предприятиям на топливном рынке в Кировской области, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской, а также на Кубани. Предупреждение связано с ценами на бензин и дизельное топливо, сообщили в пресс-службе ведомства. Так, саратовские компании изменили цены на бензин Е92 и Е95, что приводит к ущемлению интересов потребителей. В действиях краснодарских компаний усмотрели признаки нарушения антимонопольного закона, но подробности не уточняются, пишет газета «Известия». ФАС продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дистопливо по всей стране, отмечает издание. В Краснооктябрьском районе Волгограда несколько домов в сутки остаются без воды. Об этом блокноту сообщили жители проспекта Металлургов 31 и 33. По их словам, с раннего утра понедельника во дворе течет ручей, но рабочих на месте никто не видел. Все это время жильцы остаются без воды в 30-градусную жару. В концессиях водоснабжения отвечают, что авария до сих пор не устранена. Вода идет из трещины в асфальте. В городских концессиях также сообщили, что в ближайшее время бригада приступит к работам по этому адресу. Подземный пешеходный переход построят у Мамаева кургана в Волгограде к 2030 году. Горадминистрация инициировала конкурсные процедуры по поиску подрядчика. Он должен подготовить проектную документацию для возведения подземного пешеходного перехода под проспектом Ленина к Мамаеву кургану и парку Победы. Власти готовы заплатить за проект 17 миллионов рублей. Переход будет расположен у станции скоростного трамвая Мамаев курган. Его длина должна составить 83 метра, ширина не менее 4 метров, высота не менее 2 метров 30 сантиметров, отметили в мэрии. К тоннелю будут вести 3 лестничных спуска. Ассортимент смартфонов в России может сократиться на 20-30%. Это случится на фоне уменьшения объемов производства устройств ведущими мировыми брендами. Об этом, ссылаясь на участников отрасли, сообщает газета «Известия». По данным издания, производители уже начали оптимизацию модельных рядов. До конца года компании намерены реже обновлять бюджетные линейки и дальше оставлять в продажу устройства предыдущих поколений. По словам экспертов, при выпуске новых устройств производители будут в первую очередь оценивать их потенциальную прибыльность, отказавшись от устройств, которые продаются хуже, пишет газета.ру. Пилот-любитель из Бразилии, совершающий кругосветное путешествие на одномоторном самолете, долетел до Магадана. Об этом сообщает сегодня международный аэропорт города. Александр Фрота хочет стать первым бразильцем, совершившим одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете. Его путешествие началось в Форталезе 120 дней назад. Из Магадана он уже вылетел в Чукотский Анадырь. Затем полетит на Аляску. Завершающий этап кругосветки – возвращение в Бразилию, пишет «Москва-24». Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Кайра. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее на «Спутнике» Николай Носков.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и только что «Ёлка». Далее на «Спутнике» Зейн Малик и Сия, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Очередь на проезд по Крымскому мосту устранена с обеих сторон, сообщает телеграм-канал об оперативной ситуации. Движение транспорта по путепроводу закрывали с часу ночи по Москве до 4:30 утра. До этого сообщалось, что над Севастополем силы ПВО сбили 5 дронов, пишет газета.ру. Волгоградские врачи продолжают бороться за жизнь 5 пациентов, пострадавших из-за ракетной атаки 27 июня. Сейчас 1 человек переведен из реанимации в профильное отделение. 1 раненого выписали из больницы, пишет «Комсомольская правда». В Краснооктябрьском районе несколько домов в сутки остаются без воды. Произошла авария, пишет блокнот Волгограда, ссылаясь на местных жителей. Без воды остаются жители домов на Металлургов 31 и 33. В городских концессиях сообщили, что в ближайшее время бригада приступит к работам по этому адресу. Ассортимент смартфонов в России может сократиться на 20-30%. Это случится на фоне уменьшения объемов производства устройств ведущими мировыми брендами, пишет газета «Известия». По ее данным, производители уже начали оптимизацию модельных рядов. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Died White Flag», еще MC Hammer и в самом начале «Dire Straits».
1: Реклама.

0: телефон 200-202.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

Продукция «Радио Спутник». You can't touch this.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Дайдо». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Ace of Base, и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Банк России не вправе закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в официальном канале ЦБРФ в МАКСе. Он отметил, что правительство способно обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке, а регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году. Заботкин подчеркивает, что для решения по ключевой ставке важно и то, как ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Напомню, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин накануне призвал ЦБРФ не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Мелания Трамп помогла российским и украинским детям воссоединиться со своими семьями. Об этом рассказал уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет агентство ТАСС. Омбудсмен уточнил, что процесс воссоединения семей осуществляется через налаженный рабочий канал, благодаря которому она контактирует с Украиной при поддержке таких международных организаций, как Международный комитет Красного Креста и Святой Престол, а также при участии первой леди США, пишет «Вечерняя Москва». На двух улицах в Ворошиловском районе Волгограда сегодня отключают воду. Причиной станут плановые работы по переврезке водовода. Об этом сообщили в компании концессии водоснабжения. С 10 утра и до 7 вечера не будет ни холодной, ни горячей воды по адресам улица Клинская, 32А, 33, 34 и 35, а также улица Профсоюзная, 5А. График всех отключений горячей воды в Волгограде в июле публикует портал «Комсомольская правда. Волгоград». С начала года в Волгоградской области благодаря процедуре ЭКО родились 117 детей. Все процедуры были проведены бесплатно по полису ОМС в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья», пишут городские вести, ссылаясь на облздрав. Чтобы получить направление на ЭКО, необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. После этого пациентки могут выбрать одну из клиник, где проводится эта процедура. В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. Но детали нового варианта не раскрываются. Известно только, что новый «Кошмар на улице Вязов» будет адаптирован под полнометражный фильм, пишет «Голливуд Репортер». Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 28-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Это песня «Hear Me Now». С удовольствием слушаем такие песни, которые поднимают нам настроение и сохраняют его летним. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вторника. Сегодня 14 июля. По всем показателям лето у нас продолжается. Впереди «Наутилус Помпилиус» и песня «Я хочу быть с тобой». Золотые хиты.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжили

0: колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44. Радио Спутник.

0: хорошая музыка с нами всегда, только что Наутилус Помпилиус, а впереди песня для тех, кто очень любит вечер. Песня Love Tonight, это Шуз. Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, и сегодня поговорим про удивительную рыбу-меч.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба-меч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы-меч. Рыбы-меч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы-меч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы-меч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами. Но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы-меч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы-меч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы-меч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы-меч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба-меч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба-меч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Лучшая музыка на радио «Спутник».
1: Надеюсь, ваш рабочий вторник проходит успешно, удачно. И наверняка у вас в коллективе есть те, кто знают обо всем на свете и знают обо всех на свете. Причем это могут быть разные люди, и отношения к ним тоже разные. Ну а впереди у нас Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку, мистер Know It All. А сейчас новости.
2: Здравствуйте. Российские средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили почти 300 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Беспилотники были уничтожены над рядом регионов. Волгоградской области в этом списке нет, но ночью в регионе вводили режим беспилотной опасности, напоминает «Комсомольская правда». Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. «Рыба имеет геополитическое значение», заявила глава диппредставительства ЕС Кая Каллас. Ранее она констатировала, что консенсус по 21-му пакету пока не достигнут. Стоимость нефти марки Brent поднималась выше $85 за баррель. Мировые цены растут на фоне заявлений президента Трампа о возобновлении блокады иранских портов и введении платы 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через Ормузский пролив. В Волгоградской области отменили мотофестиваль «Пекло-2026». Он должен был пройти 17 и 18 июля в Камышлове. Причиной отмены называют сложности с топливом, пишет блокнот Волгограда. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 28-30.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Спутник. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Спутник.

0: Перед золотой коллекцией, которая звучит в последние четверть часа, мы делаем небольшую остановку, чтобы познакомиться с хитами, которые нас будут сопровождать в ближайшие 10 минут. В этом выпуске Амель Бенд, London Beat, а откроют золотую коллекцию Сандра, Innocent Love.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
7: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Немного французской романтики в золотой коллекции часа Амель Бенд «Ма Философи». Совсем скоро у нас пятерка лучших песен только про любовь. Как всегда, начнем в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка. В этот раз послушаем шутку Баха в современной обработке.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44. Радио.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Российские средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Атака была в период с 20.00 понедельника до 8 утра сегодня по московскому времени. Беспилотники были уничтожены над рядом регионов, в том числе над Белгородской областью, Воронежской, Калужской, Башкортостаном, Московской областью, акваториями Азовского и Черного морей. Волгоградской области в списке нет, но ночью в регионе вводили режим беспилотной опасности и закрывали аэропорт. Пользователи сегодня жалуются на проблемы с доступом к сервисам Google, GitHub и Apple. Таковы данные сервиса Down Detector. Сайты этих компаний не открываются, пишет РБК. Так, на работу Google поступило более 1000 жалоб, GitHub более 590, Apple около 50. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сервисам из десятков городов, чаще всего из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Московской, Саратовской области, а также Челябинской, Волгоградской и Забайкалья. Агентство РБК направило запрос в Роскомнадзор. В Краснооктябрьском районе Волгограда несколько домов в сутки остаются без воды. Об этом блокноту сообщили жители проспекта Металлургов 31 и 33. По их словам, с раннего утра понедельника во дворе течет ручей, но рабочих на месте никто не видел. Все это время жильцы остаются без воды в 30-градусную жару. В концессиях водоснабжения отвечают, что авария до сих пор не устранена. Вода идет из трещины в асфальте. В городских концессиях также сообщили, что в ближайшее время бригада приступит к работам по этому адресу. Подземный пешеходный переход построят у Мамаева кургана в Волгограде к 2030 году. Город-администрация инициировала конкурсные процедуры по поиску подрядчика. Он должен подготовить проектную документацию для возведения подземного пешеходного перехода под проспектом Ленина к Мамаеву кургану и парку Победы. Власти готовы заплатить за проект 17 миллионов рублей. Переход будет расположен у станции скоростного трамвая Мамаев курган. Его длина должна составить 83 метра, ширина не менее 4 метров, высота не менее 2 метров 30 сантиметров, отметили в мэрии. К тоннелю будут вести 3 лестничных спуска. США в мае закупили у России сладкой газировки на рекордную сумму – почти 500 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы. Точная сумма в мае – 491,5 тысячи долларов. Для сравнения, в апреле США закупили российской газировки почти на 145 тысяч долларов. Также Штаты нарастили импорт минеральной воды из России почти в полтора раза. В свою очередь, Россия серьезно нарастила поставки одежды из США. В период с января по май текущего года экспортировала ее на сумму 22 миллиона долларов. Это почти в 2,5 раза больше, чем в тот же период прошлого года, пишет газета.ру. Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 28-30.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
4: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен о любви. Открывают Дмитрий Маликов с песни «Ты одна, ты такая». Чуть раньше у нас Леони и Скотт Каллум с песни «Stay». А прямо сейчас «Wet, wet, wet» – «Love is all around».

0: Сегодня 5 песен любви завершали Лайонел Ричи с очень красивой песней «Say You, Say Me» и чуть раньше Гарет Гейтс «Unchained Melody». В 5 песнях о любви каждая из 5 песен, естественно, про любовь и с очень романтическими мелодиями. К 5 песням о любви вернемся завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. У нас впереди Ив Ларок, «Rise Up».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этот выпуск вошли Дани и Тереза. Танцевальный хит «If Only You», чуть раньше у нас «Cardigans». А откроют золотую коллекцию песня «Yesterday» Пола Маккартни. Песня, которая в дополнительном представлении не нуждается.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Привет, соседка! А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Дани и Терезы и «If Only You». Впереди у нас Робби Вильямс «Road to Mandalay», немного задумчивая, лиричная песня, а еще послушаем очень красивую мелодию из «Ромео и Джульетты». Это музыка, понятная без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку? Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра — ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград, 60 57 57.
5: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Владимир Зеленский призвал Евросоюз скорее принять новый 21-й пакет антироссийских санкций. Он сделал заявление после сегодняшнего удара российских войск по целям в Киеве. Об этом написал в соцсети X. Зеленский настаивает на том, что новый пакет санкций необходимо принять на этой неделе. Сегодня утром Минобороны России сообщили о том, что российские войска ночью нанесли по объектам на Украине групповые удары высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками. Кроме того, в ведомстве сообщили о том, что силы России нанесли удары по объектам в порту Южный в Одесской области, которые использовались для разгрузки и хранения ГСМ, поразили сухогруз и танкер. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 региональным предприятиям на топливном рынке в Кировской области, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской, а также на Кубани. Предупреждение связано с ценами на бензин и дизельное топливо, сообщили в пресс-службе ведомства. Так, саратовские компании изменили цены на бензин Е-92 и 95, что приводит к ущемлению интересов потребителей. В действиях краснодарских компаний усмотрели признаки нарушения антимонопольного закона, но подробности не уточняются, пишет газета «Известия». ФАС продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дистопливо по всей стране, отмечает издание. Между тем, в Волгограде в очереди на АЗС подрались водители. Инцидент случился вечером в понедельник в центральном районе на улице Пархоменко. Снятое очевидцами видео драки появилось в одном из телеграм-каналов. Авторы публикации полагали изначально, что водители не поделили очередь. Позже один из участников конфликта рассказал свою версию случившегося. Драка произошла якобы из-за нетрезвого водителя, который угрожал стоявшим в очереди автомобилистам. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о возможных конфликтах на АЗС из-за нехватки топлива и отсутствия информации о его наличии, отмечает газета.ру. На Приволжской магистрали признали отсутствие билетов из Волгограда до Москвы и Петербурга и обратно с отправлением с 30 сентября. При этом в компании уточнили, что перевозки будут выполняться по скорректированному графику. Напомним, о невозможности купить билет на поезда с сообщением Волгоград-Москва, Волгоград-Санкт-Петербург и обратно стало известно 10 июля. Сервис покупки билетов предлагает пассажирам добавить их в лист ожидания и уведомить, когда появятся билеты, пишет «Высота 102». Лень полезна для иммунитета. Об этом заявил старший научный сотрудник кафедры химии и биотехнологии Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов. Под влиянием лени снижается уровень кортизола, гормона стресса, который подавляет важные функции организма, в том числе активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток в лимфоузлах, отметил кандидат медицинских наук. При хроническом напряжении люди становятся более уязвимыми к вирусам, раны заживают медленнее, восстановление после болезни становится более длительным, отметил специалист, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: И в таких песнях тоже очень много летнего настроения, которое от нас пока еще никуда не ушло. Это Кид Лароу и Джастин Бибер «Stay». С вами Андрей Королев. Хорошего вам вторника. Сегодня 14 июля, а впереди у нас «Мумий-тролль» и песня «Утекай».
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Это Ванатек и певица Энелия «Tell me who» или «Скажи мне кто». Мы с вами понемногу приближаемся к середине календарного лета, и многие уже вовсю хвастаются своим урожаем. А сегодня подходящий для этого день, потому что сегодня отмечается День смородины. Впереди у нас Мадонна, которая последние несколько недель хвастается своим новым альбомом. Там действительно есть что послушать. Я думаю, что какую-то песню из этого альбома мы в ближайшие дни обязательно услышим. А впереди у нас Мадонна, ее проверенный хит «La Isla Bonita».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Ищите квартиру в новостройке в ЖК «Рубин». Скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки. Школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Музыкальные новинки нас сопровождают ежедневно, ежечасно. Впереди бразильский диджей Алок и американский соул-певец Халид. Песня «Dive into me». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Российские средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили почти 300 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Беспилотники были уничтожены над рядом регионов. Волгоградской области в этом списке нет, но ночью в регионе вводили режим беспилотной опасности, напоминает «Комсомольская правда». В Волгоградской области отменили мотофестиваль «Пекло-2026». Он должен был пройти 17 и 18 июля в Камышлове. Причиной отмены называют сложности с топливом, пишет блокнот Волгограда. США в мае закупили у России сладкой газировки на рекордную сумму – почти 500 тысяч долларов, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы. Россия, в свою очередь, серьезно нарастила поставки одежды из США почти в 2,5 раза к показателям прошлого года. 3 миллиона человек проголосовали за исключение Аргентины из Мундиаля 2026. Петиция размещена на сайте «Аргентина Аут». Ее авторы считают, что представители ФИФА – поклонники Лионеля Месси и с помощью судей тащат Аргентину в финал, пишет газета.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. Да, тройка хитов, которые нас радуют в последние четверть часа, уже готовы. В этом выпуске супер песня Supergirl, чуть раньше Roxette, а откроет золотую коллекцию Scorpions When the Smoke is Going Down.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43.55.13.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: некоторые песни, которые получают второе дыхание, звучат особенно привлекательно, и песня «Supergirl» — одна из них. Скоро послушаем «Texas» Summer Sun, а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия «Moonlight Reggae».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия не должна участвовать в формировании гарантии безопасности для Украины, говорит о тупиковости позиции Евросоюза. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Без участия Москвы формулировать гарантии безопасности невозможно. Если Евросоюз будет настаивать, это абсолютно исключает возможность участия стран Европы в процессе урегулирования, подчеркнул Песков, пишет агентство ТАСС. Ранее Мерц заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые она получит по завершению конфликта, будут определять Киев и его союзники. Я отметил, что Россия не будет принимать участие в этом процессе. Банк России не вправе закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в официальном канале ЦБРФ в МАКСе. Он отметил, что правительство способно обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке, а регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году. Заботкин подчеркивает, что для решения по ключевой ставке важно и то, как ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Напомню, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин накануне призвал ЦБРФ не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. В Волгоградской области запасы ГСМ достаточно для уборки урожая. Это объявлено на выездном заседании Президиума губернаторского совета по развитию АПК. Глава региона Андрей Бочаров рассказал на нем о мерах, предпринимаемых для обеспечения аграриев топливом. Ситуация с отгрузкой топлива остатками в хозяйствах ежедневно мониторится областным оперштабом. Кроме того, идет отладка ритмичности поставки топлива. Кроме вопроса ГСМ, участники обсудили и пожаробезопасность, а также готовность к работам сельхозтехники, пишут «Городские вести». Волгоградские врачи продолжают бороться за жизнь 5 пациентов, пострадавших из-за ракетной атаки 27 июня. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на данные регионального облздрава. Одного раненого выписали из больницы на амбулаторное лечение. Еще один пострадавший переведен из реанимации в профильное отделение. Его жизнь вне опасности. Напомню, сразу после удара крылатых ракет по заводу в северной части Волгограда в больницу попали 11 человек. Двое из них были в очень тяжелом состоянии. Сразу после трагедии на месте ЧП нашли тело 52-летней работницы предприятия. Еще одного погибшего обнаружили на 2 сутки под завалами, напоминает агентство. Пилот-любитель из Бразилии, совершающий кругосветное путешествие на одномоторном самолете, долетел до Магадана. Об этом сообщает сегодня международный аэропорт города. Александр Фрота хочет стать первым бразильцем, совершившим одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете. Его путешествие началось в Форталезе 120 дней назад. Из Магадана он уже вылетел в Чукотский Анадырь. Затем полетит на Аляску. Завершающий этап кругосветки – возвращение в Бразилию, пишет «Москва-24». Официальный доллар 76.62, евро 87.58.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43.00.20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 28-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит. Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
3: ООО «СЗ» застройщик компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: А это у нас Леонид Агутин, который хороший в солнечный денек, и когда за окном идет дождь, и даже на сиреневой луне. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего вторника, сегодня 14 июля. А впереди у нас одна из музыкальных новинок, это Милен Фармер и песня с ее будущего альбома.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим. Рики Повери, Коза Сей. У нас найдется место и красивым лиричным песням, и бодрым динамичным. Впереди Кашин и песня Кэтч. С вами отличная музыка. Хорошего дня вам.
1: Радио Спутник. Волгоград 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: «Спутник». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».
2: Надеюсь, ваш рабочий вторник складывается успешно, удачно. Знаю, что многие из нас прислушиваются к гороскопам. Да, конечно, хочется иногда заглянуть в будущее и узнать хотя бы, чего не стоит делать. У нас впереди Рея и песня «Натали Донт». А прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Заявление канцлера ФРГ Мерца о том, что Россия не будет участвовать в формулировании гарантии безопасности Украине, указывает на тупиковую позицию Европы. Без участия Москвы это невозможно, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В Волгоградской области запаса горюче-смазочных материалов достаточно для уборки урожая. Это объявлено на выездном заседании президиума губернаторского совета по развитию АПК. Ситуация с отгрузкой топлива, остатком топлива в хозяйствах ежедневно мониторится областным оперштабом, отметил губернатор Бочаров, пишут городские вести. На Приволжской магистрали признали отсутствие билетов из Волгограда до Москвы и Петербурга и обратно отправлением с 30 сентября. В компании уточнили, что перевозки будут выполняться по скорректированному графику, пишут «Высота 102». Лень полезна для иммунитета, об этом заявил кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Под влиянием лени снижается уровень кортизола, гормона стресса, который подавляет важные функции организма, в том числе активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток в лимфоузлах, пишет агентство ТАСС. Людмила Гусева, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 28-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».
4: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Спутник».
1: А вот сейчас можно познакомиться с песнями «Золотой коллекции». В «Золотой коллекции» в этот раз Эдвард Майя и Вика Жигулина, Брайан Адамс, а откроет «Золотую коллекцию» Сиси Кейдж, «Heaven and Hell».
2: «Золотая коллекция» радио «Спутник».

0: золотой коллекции танцевальный хит «Stereo Love». Впереди у нас «Sunrise Avenue», «Fairy Tale Gone Bad», а еще у нас по плану инструментальная музыка и очень красивая мелодия Кенни Джи «Going Home».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009, 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа законодательно сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен уплачивать НДС. Об этом сообщает агентство ТАСС. Такая задача была поставлена главой государства по итогам Петербургского международного экономического форума. Ранее планировалось поэтапное снижение порога для работы на упрощенке. Так, в следующем году он должен был составить 15 миллионов, затем 10. Однако на форуме Владимир Путин предложил сохранить порог в 20 миллионов рублей на максимально длительный срок. Выездное заседание Президиума Губернаторского совета по развитию агропромышленного комплекса состоялось во вторник в Октябрьском районе Волгоградской области на площадке АО «Аксайская». Совещание провел глава региона Андрей Бочаров. Главной темой обсуждения стала ситуация с обеспечением аграриев топливом. По словам губернатора, налажено постоянное взаимодействие с Министерством сельского хозяйства России, с Минэнерго, с поставщиками топлива. В настоящее время сформированы запасы горюче-смазочных материалов, которых хватит на уборочную кампанию, пишет «Высота 102». В Волгограде задержали водителя, насмерть сбившего молодую женщину на трассе и скрывшегося с места ДТП. Оно произошло около полуночи на 10-м километре трассы Волгоград-Котельниково-Сальск. Погибла 35-летняя женщина. Полиции удалось установить автомобиль и его владельца, и он задержан. Это 36-летний мужчина, его привезли в райотдел. Расследованием будет заниматься следователи отдела полиции Красноармейского района, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на областной главк полиции. Меру пресечения задержанному выберет суд. Уголовное дело на него уже возбудили. В Приволжской железной дороге признали факт исчезновения из продажи билетов из Волгограда до Москвы, Санкт-Петербурга и обратно отправлением с 30 сентября. Перевозчик объяснил это корректировкой расписания из-за ремонтных работ на инфраструктуре РЖД. В компании сообщили, что билеты снова появятся в продаже после обновления графика движения поездов, пишет В1. Россияне считают богатым человека, который имеет доход около 400 тысяч рублей в месяц в среднем. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник опроса рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше, более 500 тысяч рублей в месяц. У молодежи и старших поколений около 300 тысяч. Доллар 76,62, евро 87,58.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Неувядающие цветочки Майли Сайрус, песня «Flowers», песня, которая сохраняет нам и рабочее настроение, и летнее. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вторника. Сегодня 14 июля. У нас впереди ДДТ и песня «Ветер».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Том Уокер, «Leave the Light On», музыка, которую мы любим. Сегодня вторник, а в будущий понедельник уже точно завершится чемпионат мира по футболу. Последний матч запланирован на воскресенье, 19 июля на 22:00 по московскому времени. Кстати, многие уже начинают потихоньку к этому событию готовиться. У нас впереди Европа, «The Final Countdown» или «Обратный отчет». Золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
7: Утром по будням на радио «Спутник».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
10: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио

0: где-то на горизонте уже появляется вечер рабочего вторника, но пока далеко не все могут сменить офисное кресло на кресло в автомобиле. А может быть, это и к лучшему. У нас впереди клан «Карусель» и песня «Райд». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Рыба имеет геополитическое значение, пояснила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, консенсус по 21-му пакету пока не достигнут. Чрезвычайная пожароопасность действует во всех юго-восточных и в отдельных северо-западных районах и северо-восточных районах Волгоградской области, а также в Волгограде и Волжском до конца суток 15 июля. Об этом предупредили в МЧС. Очаг бешенства обнаружен в Котовском районе Волгоградской области, в Купцовском сельском поселении. Ветеринарные власти принимают все необходимые меры для предотвращения новых случаев. На территории очага объявлен карантин, пишут Горвести. Федеральная антимонопольная служба предложила крупным торговым сетям ограничить цены и наценки на школьные товары. К такому шагу антимонопольщики побуждают торговые сети перед началом нового учебного года. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 28-30.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: С нами всегда прекрасная музыка, а лучшие хиты собираются вместе в золотой коллекции и звучат в последнюю четверть часа. В этом выпуске у нас Шакира «Underneath Your Clothes», чуть раньше «Ace of Base», а откроет золотую коллекцию Queen «Radio Gaga».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-4741, 16+.
4: А ну, пусти микрофон! В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
5: Натяжены.

0: спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
1: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции этого часа Шакира «Underneath Your Clothes». С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера вторника. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 5 с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем композитора Эннио Морриконе.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки. Школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
3: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа законодательно сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен уплачивать НДС. Об этом сообщает агентство ТАСС. Такая задача была поставлена главой государства по итогам Петербургского международного экономического форума. Ранее планировалось поэтапное снижение порога для работы на упрощенке. Так, в следующем году он должен был составить 15 миллионов, затем 10. Однако на форуме Владимир Путин предложил сохранить порог в 20 миллионов рублей на максимально длительный срок. Выездное заседание Президиума Губернаторского совета по развитию агропромышленного комплекса состоялось во вторник в Октябрьском районе Волгоградской области на площадке АО «Аксайская». Совещание провел глава региона Андрей Бочаров. Главной темой обсуждения стала ситуация с обеспечением аграриев топливом. По словам губернатора, налажено постоянное взаимодействие с Министерством сельского хозяйства России, с Минэнерго, с поставщиками топлива. В настоящее время сформированы запасы горюче-смазочных материалов, которых хватит на уборочную кампанию, пишет «Высота 102». В Волгограде задержали водителя, насмерть сбившего молодую женщину на трассе и скрывшегося с места ДТП. Оно произошло около полуночи на 10-м километре трассы Волгоград-Котельниково-Сальск. Погибла 35-летняя женщина. Полиции удалось установить автомобиль и его владельца, и он задержан. Это 36-летний мужчина, его привезли в райотдел. Расследованием будет заниматься следователи отдела полиции Красноармейского района, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на областной главк полиции. Меру пресечения задержанному выберет суд. Уголовное дело на него уже возбудили. В Приволжской железной дороге признали факт исчезновения из продажи билетов из Волгограда до Москвы, Санкт-Петербурга и обратно отправлением с 30 сентября. Перевозчик объяснил это корректировкой расписания из-за ремонтных работ на инфраструктуре РЖД. В компании сообщили, что билеты снова появятся в продаже после обновления графика движения поездов, пишет В1. Россияне считают богатым человека, который имеет доход около 400 тысяч рублей в месяц в среднем. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник опроса рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше, более 500 тысяч рублей в месяц. У молодежи и старших поколений около 300 тысяч. Доллар 76,62, евро 87,58.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Предложение, от которого невозможно отказаться. Let's love, давай любить. И тем более объектов для любви вокруг нас так много. Близкие, родные, дальние, тоже любимые. А еще наши четвероногие, меньшие друзья, которые тоже очень нас ждут вечером. И пусть будет как можно больше теплых встреч. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Добрый вечер вторника. Что касается музыки, далее дискотека «Авария».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спорт».

0: Приятная новая композиция Оливии Дин, So Easy to Fall in Love. А дальше у нас с вами песня, которая добавит нам энергии в конце рабочего дня. Это знаменитая «Шизгара».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Не может быть!
5: Может. Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
6: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: А учреждена с вами песня «Аркада». До этого еще расскажу о погоде, но прежде новости коротко.
1: Здравствуйте. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишет газета «Ведомости». Два гаража вспыхнули на улице Куйбышева в Красноармейском районе Волгограда. Огонь ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС. Причину возгорания устанавливают эксперты, пишет В1. Против жителя Волгограда возбудили уголовное дело за попытку подкупа судебного пристава. Мужчину задержали с поличным. Он пытался передать приставу 47 тысяч рублей, чтобы ему вернули ранее изъятое и арестованное имущество. В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком оригинальной картины 1984 года. Но подробности будущего проекта не раскрываются. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник». I'm still fixing all the cracks.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Фильм «Красотка», о «Pretty Woman» Роя Орбисона. Кстати, на главную женскую роль Вивиан пробовались Мишель Пфайфер, Мэг Райан, Ума Турман и другие актрисы. Но режиссер настоял на том, чтобы взяли именно Джулию Робертс. И как она там хороша.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой группа Morandi, трек называется Save Me. А вам хорошего вечера, прекрасного настроения. Далее прекрасная Лаура Паузини, послушаем It's Not Goodbye. А до этого еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно. Атмосферно.
2: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
1: Утром по будням на радио «Спутник».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
8: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. 9 стран Евросоюза предложили исключить из программ финансирования ЕС Международный олимпийский комитет после того, как он предложил допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщает Russia Today. Предлагается исключить из программы финансирования и другие спортивные организации, допускающие возвращение России и Белоруссии на международную арену. Инициатором обращения выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Выездное заседание Президиума Губернаторского совета по развитию агропромышленного комплекса состоялось во вторник в Октябрьском районе Волгоградской области на площадке АО «Аксайская». Совещание провел глава региона Андрей Бочаров. Главной темой обсуждения стала ситуация с обеспечением аграриев топливом. По словам губернатора, налажено постоянное взаимодействие с Министерством сельского хозяйства России, с Минэнерго, с поставщиками топлива. В настоящее время сформированы запасы горюче-смазочных материалов, которых хватит на уборочную кампанию, пишет «Высота 102». В Волгограде задержали водителя, насмерть сбившего молодую женщину на трассе и скрывшегося с места ДТП. Оно произошло около полуночи на 10-м километре трассы Волгоград-Котельниково-Сальск. Погибла 35-летняя женщина. Полиции удалось установить автомобиль и его владельца, и он задержан. Это 36-летний мужчина, его привезли в райотдел. Расследованием будет заниматься следователи отдела полиции Красноармейского района, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на областной главк полиции. Меру пресечения задержанному выберет суд. Уголовное дело на него уже возбудили. В Приволжской железной дороге признали факт исчезновения из продажи билетов из Волгограда до Москвы, Санкт-Петербурга и обратно отправлением с 30 сентября. Перевозчик объяснил это корректировкой расписания из-за ремонтных работ на инфраструктуре РЖД. В компании сообщили, что билеты снова появятся в продаже после обновления графика движения поездов, пишет В1. В России стартовали съемки новой музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета – Казетта, одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан, волк-вегетарианец Морис Волконский. Он влюбляется в Казетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году. Доллар 76,62, евро 87,58.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 28-30.

0: Владимир Кузьмин, музыка, которую мы любим. Меня зовут Алена Богданова. Я вам желаю хорошего вечера, уже легкого завершения дел на сегодня. Далее композиция «Time Flies», «Пролетает время», и половина лета уже, в общем-то, пролетела. Так что интересных вам планов на вторую его часть.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
3: Премьер «Строй Волгоград» 60 57 57.
4: Натяжены

0: Золотой хит Blue System Magic Symphony. И здесь для вас звучит такая музыка, которая уже помогает нам завершить этот рабочий день и, конечно же, прекрасно вам настроение. Далее секрет послушаем, не забывай.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Хорошего вам вечера. Оставайтесь с нами. А далее новая песня команды One Republic «Need Your Love». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Рыба-меч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы-меч. Рыбы-меч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы-меч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы-меч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами. Но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы-меч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы-меч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы-меч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы-меч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба-меч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба-меч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 22-24 градуса, а днем 28-30.

0: На очереди у нас с вами золотая коллекция, а в ней группа, про которую ходят слухи, что она может воссоединиться, это Spice Girls. Больше всех в это верит их участница Melanie C, и, кстати, недавно у нее вышел новый альбом. Кроме Spice Girls, а в нашей тройке Супермод, а еще тема из кинофильма «Танец вспышка».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
5: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

В нашу с вами золотую коллекцию Supermod Tell Me Why. А вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Далее Enigma Return to Innocence. А до этого еще послушаем Линдси Стирлинг композицию «Танец феи дрожжей» из балета «Щелкунчик».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишут ведомости. «Базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная», сказал глава государства, отметив, что ВСУ в моменте создают для России определенные проблемы с нефтепродуктами. Президент также пояснил, что ответ России на удары по территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Украинская сторона уже ощущает последствия ответных действий и будет ощущать их с нарастающим масштабом, цитирует президента газета «Ведомости». Ракета-носитель с транспортным пилотируемым кораблем «Союз-МС-29» стартовала с космодрома Байконур. Прямую трансляцию пуска вел Роскосмос. Экипаж возглавил Петр Дубров. Вместе с ним на орбиту отправились бортинженер Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Мэнон, который совершает свой первый космический полет. Участникам экспедиции предстоит 38 научных экспериментов, включая испытания человекоподобного робота теледроид и регистрацию данных о солнечной активности для прогнозирования магнитных бурь. В программе также два выхода в открытый космос, которые выполнят Дубров и Кикина. Сельский глава Волгоградской области идет под суд за мошенничество и крупную взятку. В суд передано уголовное дело главы мирного сельского поселения Новоаннинского района. По версии следствия, Артем Куроплин с августа 22 по август 25 года получил от местного предпринимателя взятку в 12 миллионов 737 тысяч рублей. Кроме того, в суде рассматривают дело о покупке чиновником элитного автомобиля BMW и ведении строительного бизнеса. Незаконные доходы конфискуют. Ждать приговора Куроплин будет под стражей. Первое заседание суда 23 июля, пишет «Комсомолка». В волгоградском поселке Водный устранили проблему с водой после выхода из строя скважин. Об этом во вторник сообщили в прокуратуре. В поселке побывал прокурор города Владислав Кузнецов, встретился с местными жителями, которые ранее направляли жалобу на отсутствие воды. На месте провели совещание с участием концессии водоснабжения. Как сообщили в концессиях, после проведения необходимых восстановительных работ по состоянию на 14 июля вода в поселке поступает во все дома в бесперебойном режиме, пишет «Высота 102». Нашествие гигантских испанских слизней фиксируют в российских регионах после мощных ливней. На огромных оранжевых моллюсков, уничтожающих грядки, жалуются дачники Ленинградской области, а также Тверской, Псковской, Новгородской, Карелии и жители Юга России. Биологи объясняют стремительное распространение испанских слизней их высокой плодовитостью. Каждая особь способна отложить до 100 яиц. Кроме того, у этого вида практически нет природных врагов в России. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Шон Мендес и красотка Камила Кабельо. Песня называется «Синьорита». Меня зовут Алена Богданова. Я пока еще здесь с вами. Добрый вечер. Прекрасно вам настроение. Далее группа «Несчастный случай». Послушаем песню «Если б не было тебя».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад». Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: музыкальный пульс нашего прекрасного летнего вечера. Композиция «Fever Dream» Алекса Вожина. Далее «Злато хит Саваж» «Goodbye».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
2: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней NSYNC, Bye Bye Bye. Также послушаем Лану Дель Рей. А в начале нашей с вами тройки песня «О силе духа» «I Will Survive» Глории Гейнер.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Прекрасная певица Лана Дель Рей, хотя ни разу она не получала премию Грэмми, хотя и номинировалась. Ну что ж, все у нее еще впереди. А у нас с вами впереди Evanescence, Bring Me To Life. До этого музыка понятная, без слов.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение ЮК. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. Главы Роскосмоса и НАСА решили продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Решение было принято в ходе переговоров Дмитрия Баканова и Джареда Айзекмана. Оба во вторник наблюдали за стартом пилотируемого корабля «Союз МС-29» на Байконуре. На борту международный экипаж, космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Ранее предполагалось, что МКС завершит работу в 2028 году, но теперь, очевидно, решено сдвинуть сроки как минимум до 2030-го. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. В Волгограде сотрудники ГАИ помогли женщине с гипертоническим кризом. Инцидент произошел утром в Тракторозаводском районе. К двум инспекторам на дежурстве обратился водитель «Тойоты», сообщил, что его жене стало плохо, и попросил содействия. Полицейские мгновенно оценили ситуацию, усадили женщину в патрульный автомобиль и с включенной сигнальной громкоговорящей установкой доставили ее в больницу скорой помощи номер 25. Врачи диагностировали у пациентки гипертонический криз и отметили, что если бы не своевременная помощь, последствия могли бы быть тяжелыми. Сейчас пациентка долечивается в стационаре. Сколько хотят зарабатывать волгоградцы нынешним летом, выяснил опрос, проведенный социологами HeadHunter. Максимальные зарплатные ожидания у волгоградских специалистов в сфере высшего и среднего менеджмента. Они хотели бы получать зарплату 120 200 рублей. Второе место у специалистов сферы консалтинга. Они готовы на среднюю зарплату почти в 120 тысяч. На третьем месте работники сферы добычи сырья 100 тысяч рублей. Замыкают пятерку производственники и специалисты сельского хозяйства с зарплатным ожиданием в 100 тысяч. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые и дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 22-24 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вам желаем прекрасного летнего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее Алена Свиритова. Но прежде я еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Доля электронных полисов ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, достигла 81%. За первое полугодие 2026-го водители приобрели более 27,5 миллионов цифровых страховок. Высокая динамика онлайн-оформлений сейчас фиксируется по всем регионам. Всплеск переходов в интернет обусловлен экономикой. Центробанк расширил тарифный коридор. После этого страховые компании внедрили личные ставки для каждого водителя. Компьютерные системы мгновенно оценивают историю аварийности. На онлайн-площадках страховщики борются за аккуратных клиентов и снижают для них цену. Напомним, от привычной бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки, если в полисе нужно исправить опечатку.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: В это время в нашей компании появляется Анна Романова. Она расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раки, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 28-30.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: В это время в нашей компании появляется Анна Романова. Она расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раки, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 28-30.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 28-30.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.